Қазақ радиосында.

астана қаласының коды 717-2. Халық қазынасы, қазақ радиосы.

0: качественную реализацию инициативы «Чистый Казахстан» в регионах несут прямую ответственность акимы. Они обязаны разъяснять гражданам значение этой идеи и обеспечивать ее правильную координацию. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.
1: Әуе толқынында Қазақ радиосы.

0: Реклама на Казанском радио.
1: Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.
0: Реклама на Казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Мазала маме бүгін демалам, жаныма ем.
3: Бүгін сенбі.

0: Алисы. Реклама на казахском радио.
1: Мир фантазий Алматы. Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк Мир фантазий Алматы. Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.
2: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
3: Бүгін күн тамаша. Сізде осы күніңізді көңілді өткізіп, әр сәтті бақытқа балаңыз. Келесі әндер топтамасы сіз үшін. Қазақ радиосымен бірге болыңыз.

0: качественную реализацию инициативы «Чистый Казахстан» в регионах несут прямую ответственность акимы. Они обязаны разъяснять гражданам значение этой идеи и обеспечивать ее правильную координацию. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.
1: Көркі ғажап көктемнің. Қазақ радиосы.

酷的，是的，是送去的，也的。Old Kaznası Kazakh Radyosu.

терең қазақ радиосы. Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 21.
1: В эфире программа «Наше время».
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона журналист Гульдара Якимелова. В этом году исполнилось 40 лет со дня одной из самых страшных техногенных катастроф в истории человечества – аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Эта трагедия оставила глубокий след в судьбах миллионов людей и стала серьезным уроком для всего мира. Особое место в истории занимают ликвидаторы – люди, которые, рискуя своей жизнью и здоровьем, принимали участие в устранении последствий аварии. Среди них были тысячи наших соотечественников из Казахстана. Итак, сегодня у нас в гостях человек, который не понаслышке знает об этих событиях. Заместитель председателя Общества ветеранов и инвалидов «Союз Чернобыль» города Астаны Серик Козыбаев. Серик Кукаевич, добро пожаловать.
3: Здравствуйте, дорогие. Дорогие слушатели, здравствуйте, дорогие ветераны. Кто слушает, кто знает меня, вас приветствую.
2: Спасибо, что нашли время пообщаться с нами. Мы знаем, что вы лично принимали участие в ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС. Давайте вернемся в те годы и вспомним, как все это происходило. Что вы помните о том времени? Расскажите, каким образом оказались в Чернобыле.
3: О том времени никак не забудешь. Это в памяти останется на всю жизнь. Мне было 31 год. Из дома забрали ночью. Сказали, старый вокзал Целиноградский, подвал. Туда мне 15 минут дали времени. Туда прихожу, там уже люди стоят, где-то человек 60. И нас погрузили в вагоны, то, в чем был, в гражданской форме, и увезли. Попал я в 30-километровую зону. От станции 30 километров. Жили в палатках, Хойники называется, населенный пункт, Новоселки. Так Хойники говорят, совхоз назывался Новоселки. Вот там и мы жили. На машинах возили нас на работу. Мы делали разную работу. Заброшенные деревни, которые люди уже эвакуированы, здесь активизацию делали, промывали.
2: Скажите, а вот вы понимали, куда вы едете, куда вас везут? Вам объяснили?
3: А когда мы туда ехали, нам ничего не объясняли.
2: То есть вы не имели представления, с чем вы столкнетесь, да?
3: Да. Просто везли, сказали, на переподготовку. Май месяц. Какой переподготовка, мы не понимали. Ну, приехали. Мы присягу принимали в Советском Союзе. Военнообязанные.
2: У вас была семья?
3: У меня была семья. Первый ребенок 80-го года, вторая 84-го года была.
2: А когда вы приехали, вот куда вас привезли?
3: Полустанок, не станция, а полустанок привезли, с вагонов разгрузили, тут машины стояли, ЗИЛ-131 тентованные, всех загрузили и повезли. Когда приехали в палаточный городок, мы тогда только поняли, что к чему. Которые встретили нас ребята, они сказали, мы, говорит, на Чернобыле. А так мы не знали.
2: А в тот момент, вот как вы восприняли эту информацию, у вас не было желания отказаться, там, вернуться? Потому что вы понимали, что это вредно для вашего здоровья?
3: Мы понимали это, что вредно будет для нас, для нашего здоровья. Но мы военнообязанные, присягу принимали в Советском Союзе. Угу. Патриотизм все-таки было у нас. Еще не потухло, а сознание было такое. Отслужили, ничего страшного.
2: Серик Пухаевич, а когда вы приехали, что вы увидели там?
3: Ну, на самой станции где-то 8-9 раз. На крыше я был 7 раз. На 2 минуты поднимаемся, 2 минуты, графит там найдем, кусок мягкой кровли. Лопатой взял, кинул с крыши. Ну, мы были одеты, респираторы, назад. В баню помылись, переоделись на вообще другой. Ну, чистую одежду новую. И обратно в этот палаточный городок.
2: А чем занимались казахстанские ликвидаторы? Вот вы ходили на станцию. Что входило в ваши задачи? Что вы должны были делать?
3: Ну, вот эта уборка. Там другие части были. Мы в Среднеазиатский военный округ были. Там Уральский военный округ, Московский, Одесский, Ленинградский. Все воинские части, которые стояли, округ, допустим, Среднеазиатский военный округ, генерал-полковник Ковтунов. У нас задача была периметр 30-километровой зоны очистить все деревни. А так мы на станции там 7-8 раз были, и все. А так, когда на станцию подъезжали, видим руины. Вот один блок, крыша, все развалины. Вертолеты летают там, сбрасывают воду с воздуха, пудру, как не цементную пудру, а как свинцовую. Все вот так. Там смотреть некогда, куда смотреть.
2: А очистить деревни, что это значило?
3: Слой снимали с земли, на могильник возили на машинах. В деревне, допустим, по трассе тракт длинный. Там Белоруссия, на границе с Украиной Припять, от реки Припяти, 3 километра, 5 километров стоят деревни. Они, как сказать, вот тракт с двух сторон дома. Деревянные, крыша накрыта соломой, старые дома. Аптека, магазин – это государственное учреждение, все с кирпича, все построено было. Но людей не было, все эвакуированы были. Но остались там, дед живет один, остался без зубы. А зачем, говорит, я все равно помирать. И вот так было. А так нас предупредили, вот вы здесь пройдете, вы, говорит, не будете чувствовать ничего пока. Это Министерство здравоохранения СССР. Они говорили, вот, ребята, вы, говорит, здесь побудете, у вас, говорит, будет со здоровьем через лет 10, может, через лет 20, она даст вам. Но категорически запретили не иметь детей, потому что дети могут быть инвалиды.
2: Радиация.
3: Радиация, да, все зависимо от радиации.
2: Получили в тот момент.
3: Ну, я вот в 97 году инсульт получил. Вот с тех пор, благодаря нашим ангелам в белых халатах, которые медики подняли, на ноги поставили. Ну, лечит, каждый год профилактику ложусь. Вот такая система уже получилась у меня. Так каждый год я ложусь, январь-февраль, профилактику делают. Ну, это хватает, ну, на полгода, может, больше.
2: Угу.
3: А потом опять начинается боль.
2: То есть Чернобыль все-таки повлиял на ваше здоровье, на вашу жизнь. Скажите, а как государство заботится о ветеранах, ликвидаторах Чернобыльской аварии? И с какими трудностями вы сегодня сталкиваетесь?
3: Вот это больной вопрос. Некоторые чиновники молодые даже не знают, что такое Чернобыль. В Акимате, которые сидят, ну, в этих структурах вышестоящих, молодые. А которые раньше возраст как 60-50 лет, они уже знают, что Чернобыль такой есть, было. Это горе Советского Союза. А молодежь не знает. Мы не посылали вас туда. Зачем вы приходите, зачем вы спрашиваете что-то? Мы ничего не спрашиваем, мы не требуем. Но закон есть закон. По закону делайте. Вот так. И насчет медиков тоже так же можно сказать. Медики, благодаря им, поддерживают, конечно, наш здоровье. В данное время по Казахстану на 1 июля прошлого года проживает 80 932 ветерана. Из них 96 ветеранов Великой Отечественной войны. Это прошлогодняя статистика. 16 630 ветеранов приравнены по льготам ветеранам ВОВ. Это приравнены к ветеранам Великой Отечественной войны, это чернобыльцы. 26 580 ветеранов боевых действий на территории других государств. 37 626 труженики тыла, ВОВ, которые ежегодно нуждаются в уходе, реабилитации, лечения на месте, им просто не хватает. Это у нас, нашего госпиталя. Ну, как сказать, так мы государством, Министерством обороны все согласованно делаем, все хорошо идет, но у нас боль такая. В Астане есть один госпиталь, который специализируется для ветеранов, лечит ветеранов. В Алмате находился клинический госпиталь. Третий находится в Алмате тоже. На данный момент он не функционирует. Закрыт в 2010 году. А в Астане только один. Вот этот Астане, который один, госпиталь для ветеранов, который обслуживает и получает медуслуги ветеранов всего Казахстана. Всего Казахстана. Это раньше был городской госпиталь для ветеранов. А сейчас она стала клинический госпиталь Казахстана. Со всего Казахстана сюда приезжает.
2: Одного госпиталя недостаточно?
3: Недостаточно. Мест не хватает. Вот, допустим, 194 мест коек, пускай будет так. Очередь на лечение выстраивается на целый год вперед. Целый год ждет, допустим, вот, профилактику получить хотя бы. Целый год ждет.
2: Угу.
3: Раньше было, допустим, медуслуги, первая, вторая группа инвалидности есть, которые в год два раза лечили, проходили профилактику. Сейчас отменили это только один раз в год. Потом проезд государственный, автобус проездные дают, но это всем пенсионерам дают, не то, что нам. Раньше было 50% за телефон, за квартплату, все было. Где-то в 97 году, да, 98 закон о ветеранах изменили.
2: Ну, что бы вы хотели? Что бы хотели ветераны?
3: Вот ветеранские все организации, которые у меня на руках сейчас, они писали КНБ, всем структурам, но никакой от них помощи не было. Сейчас жаловаться никому не надо. Мы все взрослые люди, но есть среди нас, которые служили срочную службу, ребята. 67-68 года рождения. 68-67 год. Ну, их не вина то, что они служили в армии и попали в этот подраздачу. Это. Вот их жалко. Допустим, мы прожили, нам, которые были 86-87 года, нам уже за 70. Кто за 60, ну, 65, 68, 70, 71. Даже из 92 года нас один человек. Качковский Владимир Иванович. Есть 80 лет Капустин Константин Георгиевич. Вот мы прожили жизнь, мы не жалуемся. Но просто молодежь, которые служили, исполняли свой долг перед Родиной в Советском Союзе, их жалко. Вот 88-89 год, которые были там, у них даже статуса нету. Инвалидности нету, значит, нету статуса. Ну, так государство помогает нам. Вот один раз единовременная помощь. В этом году было 194 тысячи. И каждый праздник у нас вот по Конституции черно по белому написано, государственные праздники выделяются какие-то денежные премии, допустим.
2: А есть конкретная статистика, вот сколько ушло из Казахстана?
3: Вот я вам скажу, из Чернобыля, в Чернобыль в Казахстане призвали только партизан, которые возрастные были, 33 тысячи с чем-то, ну, там 800 или 600 человек. Из них уехало 8-10% на ПМЖ в Германию, в Россию. Сейчас в данное время осталось около 5 тысяч.
2: По всему Казахстану?
3: По всему Казахстану. Но это не точная статистика, потому что в этом году военкомат наш, Министерство обороны, вернее, начал нас проверять, регистрировать, кто в каком году был, кто служил. Потому что есть среди чернобыльцев, которые не были в Чернобыле, люди, которые работали тогда в райкомах, обкомах. Они себе делали документы, как будто бы они Чернобыль. Ну, может, они туда проездом проехали, и назад вернулись. Вот люди отвезли и назад вернулись. Они считают себя чернобыльцами. Есть еще категория людей, которые деньги зарабатывали. Вот работал он, допустим, на заводе. Он пишет заявление: отправить меня в Чернобыль. Его отправляют с организации. Отправляют. Они там зарабатывали. Вот я сам лично знаю этого человека, но он уже ушел в иной мир. Но его семья живет до сих пор. Он 3 месяца там побыл, приехал, купил 3-комнатную квартиру, это было в 87-м году, машину, дачу.
2: То есть выплаты были хорошие, да?
3: Да, выплаты были хорошие. Они каждый день получали почти 700-800 рублей, работали они там. А нам платили, как партизанам, 100-108 рублей. Как солдатский паёк.
2: Как партизанам это что значит?
3: Ну, мы как призванные с опаса, партизанами называют нас. А которые служили в советской армии, молодые ребята, мы их называли... Вот интересно, да? Мы их называли рекрутом там. Ну, одного человека я знаю, он 66-го года был, он попал в наш полк. Зинкулов Абай. Мартын Бокбет уже он. Иной мир ушел вот в прошлом году. Мы его звали кадет, молодой. Он только с армии пришел, его забрали из дома в Чернобыль.
2: А там разве не было условия, что у человека должна была быть семья и дети?
3: Это первое время не было ничего такого. А потом в 87-м году, в сентябре месяце уже приказ вышел. У кого детей нету, домой отправляли. Кому 43, домой отправляли. А так, критерий у них такой. Если у человека 2 детей, значит, он должен служить. А это молодежь 86-87 начало. Угу. Всех подряд.
2: Скажите, а какие моменты вам вот особенно сильно запомнились?
3: Особенности. Через 2 месяца у меня пошло, слюни текли постоянно. Меня в госпиталь отправили, в Киевский гарнизонный госпиталь большой. Туда отправили. Там полковник Мухин был, медицинской службы полковник. Я говорю, вот почему вот это самое? Ну, говорит, адаптация у тебя идет. Ну, пролечили.
2: Сергей Кукаевич, а вы общаетесь со своими, вот, как сказать, сослуживцами, да, уже вот с теми, с которыми вы побывали в Чернобыле? Как часто вы встречаетесь, дружите между собой, помогаете, может быть, друг другу?
3: Ну да, это не без этого. Мы помогаем друг другу, общаемся. У нас есть общественная организация, офис есть. Собираемся мы в месяц один раз весь актив. Какие вопросы решаем? Взносы платим сами. Нас государство не финансирует. Мы взносы сами собираем на расходы. Электричество платим. Полностью мы сами себя обеспечиваем.
2: То есть Союз Чернобыля вы содержите сами участники,
3: сами, да?
2: Да.
3: кому материальную помощь, там, по мере возможности помогаем. На похороны тоже помогаем. Вот недавно мы награждали своих вдов медалью. Памятные медали.
2: Внимание.
3: Внимание, да. Заказали медали 40 лет Чернобыльской аварии. Тоже на свои деньги покупаем. И награждаем ребят всех, без исключения. Какой год он был, инвалид, не инвалид, ну всех. Это тоже деньги стоят же.
2: А вы сами сколько пробыли?
3: Вот считайте, с 1 сентября, с 8 считается у меня, по 31 декабря. 31 декабря я уволились в Москву, с Москвы на самолет и домой прилетел. Новый год уже встретил дома, 88 год.
2: Только один раз, да, отправляли, повторно не призывали?
3: Нет, один раз только.
2: Угу. Скажите, вот по вашему мнению, уже с высоты ваших лет, ну какие выводы должно сделать вообще все человечество о тех событиях?
3: Мое мнение такого. Атомная электростанция нужна. Это для экономики, для процветания нашей страны. Но опасения есть. Не повторится ли Чернобыль, не повторится ли Япония. Вот Чернобыль взорвался 26 апреля, а мобилизация пошла с 8 мая. До 7 мая Советский Союз, правительство молчало. Когда фон пошло на Прибалтику, в скандинавские страны, даже в Арктику попало, тогда только они подняли, признались, что авария случилась. Хоть она зафиксирована спутником, что было это 26 апреля, а Советский Союз молчал.
2: Не знал, как реагировать.
3: Да. С 8 на 9 ночью нас всех собирали из дома. Ну, в 86 году меня повезли в 40-ю станцию, переодели, потом разделись мы. Нас 18 человек отправили, потому что с работой было требование на работе было незаменимые. И нас оставили. 18 человек, я сейчас как сам помню. В 87 году нас все равно забрали. И два человека нас с нашего призыва убежали и получили срок за это. Присягу принимали, как дезертиров судили. Ну, тогда был закон такой. Ты военнообязанный, присягу принимал, ты должен ответить по закону. Это сейчас у нас нету такого закона. Молодежь даже, у молодежи не знает, что такое Чернобыль. У них нету ни патриотизма, ни фанатизма. В армию не хотят идти. Вот мое мнение, не только мое мнение, наших чернобыльцев, ветеранов, мнение такого, чтобы в школах с 5 класса там вели урок патриотизма.
2: Ну, может быть, какое-то обращение к участникам, ветеранам Чернобыльской АЭС, что вы можете сказать?
3: Угу. Дорогие ветераны, я желаю вам всем здоровья, счастья, чтобы у нас было все хорошо. Самое главное, спасибо нашим супругам, который терпит нас, любит. Если бы у меня супруги не было, я бы уже давно на 8-м километре лежал бы. Она мне вовремя дает лекарства, которые предназначены мне. Обед, ужин, завтрак – это ее иерархия. Хоть она проработала тут в парламенте 22 года, все равно она находила время. Я заболею, там, в больнице я часто лежал. У меня два инфаркта, инсульт. Но это благодаря ангелам белых халатах, которые благодаря этой супруге. Всем вашим супругам поклон земной, чтобы они любили вас, нас и лелели. Дай Бог нам жизни побольше, подольше, чтобы правнуков увидеть. Спасибо за внимание.
2: Какие красивые, теплые слова в адрес ваших жен.
3: Ну, вот это...
2: Так приятно слышать, как вы ценитесь, такой теплотой отзываетесь. Я желаю вам крепкого здоровья.
3: Спасибо.
2: Да, пусть ваша супруга будет долго с вами, долго счастливой жизни. Ну, еще не вечер, как говорится.
3: Да.
2: Спасибо за ваш опыт, за ваш труд, да, за старания, которые вы отдали на благо нашей земли, да, на благо всего человечества.
3: Да.
2: Присоединяюсь к вашим поздравлениям и надеемся, что он таких трагедий больше не будет никогда в истории нашей планеты. Дорогие друзья, я напомню, сегодня мы беседовали с заместителем председателя Общества ветеранов и инвалидов «Союз Чернобыль» города Астаны Сериком Козыбаевым. Серик Кукаевич, еще раз огромное спасибо.
3: Спасибо вам тоже, что пригласили внимание нашим чернобыльцам, нашим ветеранам. Спасибо. Спасибо большое.
4: Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында түнгі сағат 12.
1: Ұлттың үні Қазақ радиосы.

0: әуе толқынында
1: қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 3.
1: Жақсылықтың жаршысы Қазақ радиосы.

жаным сен қандайсың, арайлап атқан таң.

жақсы болады әлі.

0: ел астанасында сағат 5.
1: Тыңдарман таңдауы. Қазақ радиосы.